0: отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!
1: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.